0: Пеш, Василка, Малиновка и Бабенте, Лена, Кумова, Кукила. Алло?
1: Да.
0: Елена, Елена, Василка,